0: 8 часов утра в Ванкувере, вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютубе, в студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре понедельник, 20 июля. Сразу напомню номер нашего телефона 778-716-7067, 778-716-7067, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашей программе, задав интересующий вас вопрос нашим утренним собеседникам, кое сегодня у нас будет в первой половине нашего сегодняшнего утреннего эфира. Журналист, театральный критик, радиотелеведущий, как еще и выяснилось, спортивный обозреватель Ксения Ларина, которая к нам присоединяется буквально через несколько секунд. Во второй половине нашего эфира по окончании мы подведем краткие итоги этого чемпионата мира с спортивным обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Игорем Робинером. Пока я с огромным удовольствием приветствую нашу сегодняшнюю гостью Ксению Ларину. Ксения, доброе вам. Добрый вечер. Очень рады вас видеть и слышать.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем нашим зрителям. Добрый день другим зрителям и добрый вечер третьим зрителям.
0: Да, с удовольствием послушал вот вашу позавчерашнюю, по-моему, беседу с Равшаном Аскеровым на тему спорта и футбола в частности. Очень действительно интересно и познавательно, самое главное, так два профессионала общаются между собой.
1: Ладно, перестаньте. Вы иронизируете, я чувствую
0: сарказм. Никакой иронии. Абсолютно, Ксения, что вы. Нет, на самом деле очень интересно было. Поэтому нет, никакой иронии абсолютно нет. Поэтому, если вы не возражаете, с темы футбола бы я и хотел бы начать наш сегодняшний разговор. Да, коль уж вчера состоялся последний матч на этом чемпионате. Но прежде я все-таки хотел спросить, как вам сегодня спалось? Я так понимаю, вы все-таки по соседству находитесь, да, от страны-победителя. Не мешал ли вам сегодня спать испанские фанаты?
1: Нет, у нас все тихо, да, у нас самый большой шум был в 2016 году, когда Португалия взяла Евро, когда она стала чемпионом Европы, и тот день я помню прекрасно, мы были здесь все с нашими друзьями, смотрели по телевизору этот матч, а потом не очень хорошая связь, я так чувствую, да, Денис?
0: Нет, все нормально.
1: Нормально все?
0: Да, абсолютно, да.
1: Ну, слава богу. Если что, скажите.
0: Слышим, видим, да, если что, я скажу обязательно.
1: Значит, и тогда, конечно же, весь наш маленький городок не мог спать и ночью вышел на улицы. Собственно говоря, так везде происходит. И я видела, что происходит в Мадриде, что происходит в испанских городах после этой потрясающей победы. Не знаю, мне нравится, я люблю такие проявления таких эмоций, когда ты выбрасываешь не негатив, не агрессию из себя, да, а когда из тебя вот такой фонтан счастья, да. Пусть оно такое счастье краткосрочное, кратковременное, потому что не все же, в конце концов, не все люди, которые выходят на улицы, когда побеждает их страна, они не все являются профессиональными болельщиками. Потому что, конечно же, именно вот на таких больших, крупных соревнованиях, на чемпионате мира, на чемпионате Европы, да, это, безусловно, такое развлечение и зрелище, и какое-то очень мгновенное включение в события. Ну а сейчас, на фоне всех тех кошмаров, которые происходят в наших жизнях и в наших странах, это особенно, как мне кажется, ценные эмоции, надо их беречь.
0: Абсолютно с вами согласен, но буквально, чтобы не кончалось, да, все это празднование, и только об этом переживать и говорить, нежели о том, что сегодня происходит вокруг нас. А, Ксения, опять же, наверняка вы подметили, интересно, помимо, скажем, Испания, допустим, Португалия, противостояние сборных, да, плюс государству, там, уходящих противостояние в вековую историю, противостояние двух, сегодня, пожалуй, лучших футболистов мира, это Месси и Криштиану Роналду. Как в Португалии относятся к Месси?

0: В Португалии, в принципе, футбол — национальная скрепа. Это очень важно. Поэтому давайте так, к любым профессионалам своего дела, к любым звездам заслуженным в Португалии относятся с большим уважением и вниманием. Там уже начинаются нюансы, особенно у профессиональных болельщиков. Они знают куда больше нас с вами про все детали, да. Ну, а что касается Криштиану, он сейчас так немножко затих, лег на дно, так думаю, переживает свое такое прощание не очень удачное. Наверное, ему хотелось бы видеть это прощание другим. Но все равно, что не исключает, между прочим, зная его, я не исключаю, что он залижет свои раны, а потом воспрянет, как феникс птица, и скажет: «А я I'm back». Как он говорил? «Я I'm back». Да? Да, я вернулся, я никуда не делся. Так что вполне, вполне возможно. Но я просто хочу сказать еще вот что про Криштиану. Я не знаю, как к Месси относятся в Аргентине. Наверное, тоже он кумир, естественно. Но здесь, помимо того, что это национальный герой Португалии, он везде, его очень и любят, и ненавидят, и критикуют. Вообще считают его своим сыном, своим. Поэтому как обращаются с ним, как мать со своим ребенком. Сегодня похвалю, завтра поругаю. Но я хочу сказать, что Криштиану огромную часть своих средств, заработанных им за годы своей карьеры, отдает на благотворительность. Он помогает детским спортивным школам. У него есть спортивная футбольная школа на Мадейре, на его родине. Он помогает медикаментами, помогает детям, помогает больницам. Когда на Мадейре случился ураган там очередной, как это бывает обычно в определенный сезон, и когда там смывало там все кругом, и горело, и смывало одновременно, он там сколько денег он оттуда отправил просто для своих родных, ну, в смысле, для своей родины. Поэтому он здесь, конечно, ну, к нему, его уважают. Что он не барин, он не просто такой вот миллиардер или там миллионер, я уж не знаю, по-моему, миллиардер он уже, да, один
1: Миллиардер,
0: из,
1: конечно, да.
0: да, который просто вот сидит на своих бабках и все. Нет, он в этом смысле человек, поэтому его очень любят.
1: Спасибо, спасибо, Ксения. Ну и, наверное, все-таки перейдем к делам нашим скорбным, который день, ну, в частности, Россия, да, подвергается ударам по, ну, вот, выходные, соответственно. Валбирис попали под удары два больших склада, о которых, кстати говоря, вот в официальных источниках, я имею в виду официальные телеканалы, как-то очень скромно упомянули. И вот вчера, опять-таки, удар и по Подмосковью, и по нефти, вернее, по, значит, этим нефтяным станциям, по бензиновым станциям. Вот насколько мы видим, действительно, Украина, ну, буквально вот теперь уже ни на шаг не отстает, да, то есть на удар отвечает ударом. Если раньше действительно, ну, я думаю, да простят меня украинцы, можно было сказать, что это где, особенно в самом начале вторжения этой войны, было это похоже на, ну, избиение младенца, уж простите, да, когда действительно практически беззащитную Украину там били со всех сторон, то вот сегодня как раз мы видим совершенно другую картину. Вот как прокомментируете, ну, во-первых, удары по Wildberries, да, потому как вроде бы опять-таки говорят, что пострадали обычные люди, лишившиеся большого количества товаров, а, соответственно, и денег, потери бизнеса и так далее, и так далее.
0: Ну, это выбор людей. Я не знаю, о чем они думали раньше, когда эта война начиналась. Все люди, которые эту войну не замечали, я говорю про российских граждан, у них все равно подкорки сидело, пронесет как-нибудь. Да? Сейчас переживем эту типа фигню, и все будет нормально, как прежде. Главное, никуда не лезть. Ну, вот и получили. Потому что я считаю, что Россия сегодня получает за свое абсолютное равнодушие, за абсолютное отсутствие сострадания, за свою у кого-то влюбленность в этого диктатора. Кто-то одурманен пропагандой. Хотя я тоже не верю в одурманивание. Я думаю, что, скорее всего, люди просто хотят в это верить, потому что им так проще. Лучше, потому что сегодня, все-таки сейчас не 41-й год, а 2026-й, и правду узнать достаточно просто, совсем и не по телевизору. Тем более, что вся эта огромная страна, как ни крути, они все

пользуется интернетом. Они очень любят говорить, что типа она нам не нужна, нам не нужен на ваш интернет, мы обойдемся своим Максом или что там у них там, даже не хочу про это вспоминать. Но тем не менее все прекрасно понимают, что интернетом они пользуются, правду они знают, но им удобнее видеть ту версию событий, которую им преподносят по центральному телевидению. Что касается ударов Украины по российским структурам, по вот этому, этим складам, этим ангарам огромным, по нефтянке, короче говоря, как я это называю, по центрам исполнения решений. Вот есть центр принятия решения, а это центр исполнения. То есть все, что работает на ВПК. Пожалуйста, вот вам, пожалуйста, ответ. Скажу еще одну важную вещь, что мне тоже очень кажется принципиальным. Украина никогда прицельно не бьет по жилым кварталам, по центрам городов, по жилым домам. Все, что касается жертв и пострадавших во время этих бомбардировок, во время прилетов беспилотников, это все естественные, к сожалению, да, жертвы войны, потому что это война. Но сколько уже можно делать вид, что это какая-то там специальная военная операция, которую где-то там наша доблестная российская армия, где-то там, значит, кого-то наших соотечественников или кого-то там наших русских освобождает или очищает мир от фашизма. Ну, это нужно быть совсем уже дебилом. Даже дети уже понимают, что это абсолютная, ну, сказка про белого бычка. Поэтому да, прилетает. Если раньше это были, что называется, такие частичные случаи, и когда прилетало на приграничные территории, первые были прилеты на приграничные, на Белгородскую область, страна делала старательно вид, что к ней это не имеет никакого отношения. И посмотрите, кстати, Денис, как только в Москву стало прилетать регулярно, какое злорадство мы наблюдаем. Не у тех, кто уехал из России, нет. Злорадство мы наблюдаем у тех людей, которые уже подвергались этим бомбардировкам на территории России. Вот так вам и надо, москвичи. Посмотрите, вот поживите теперь в нашей шкуре. На людей плевать. Мы же с вами про это говорили. Это, собственно, национальная скрепа. Если у Португалии футбол, то у России национальная скрепа – вы быдло, вы скоты. На вас, мне на вас плевать, говорит власть. И всегда так было. Справляйтесь со своими проблемами сами. Но не забывайте, что мы, во-первых, вас контролируем, мы вас используем, и вы нам нужны как человеческая, как живая сила. Никуда вы не скроетесь. А там уж сами разбирайтесь со своими проблемами, куда там что прилетел. И еще раз... Простите, просто вы много сказали в своем вопросе. Конечно, я хочу, да, коснуться всего сразу, отвечая на ваш вопрос. Да, безусловно, этот год и эти полгода радикально изменили ход войны. Изменили не только соотношение сил. Украина, безусловно, перестала себя чувствовать жертвой. Это очень сильная и нация, это сильная армия, и уж эти годы войны эту и нацию сплотили, и армию создали практически с нуля, а сделали одну из, если уж это признают, там, не знаю, по-моему, Марк Рубио говорил про это, что украинская армия сегодня уж совершенно точно одна из самых сильнейших армий в Европе. Это дорогого стоит. Да, они это сделали все эти годы войны с помощью союзников, и это тоже, они это всегда только благодарность выражают всем тем странам, которые их поддерживают, которые им помогают и материально, и с вооружением. Но факт есть факт. Они эту драматургию войны переломили. И, безусловно, здесь заслуга, как мне кажется, вот со стороны наблюдателя, конечно, заслуга руководства военного Украины и, прежде всего, молодого человека, которого сегодня так активно защищает гражданское общество Украины, я имею в виду министра обороны, пока экс, не знаю, что будет дальше, Михаила Федорова. Это сделал он, и как Зеленский подчеркивал, что война перешла в небо. Это очень важно. Потому что пехота пехотой, но здесь очень важный еще пример показывает Украина, с какой она все-таки бережностью относится к своим бойцам, которые на передовой. Как им важно все-таки эти страшные потери минимизировать. Если там, на той стороне, на стороне России, повторю, плевать на это, они даже не считают, да, всех просто трупами закидывают эти окопы, то Украина демонстрирует

0: совсем другое отношение к собственным гражданам. Безусловно, там есть свои проблемы. Я вижу, что одно из таких, как бы, самых таких горячих, пылающих тем внутри Украины, это так называемая тема бусификации. Но я думаю, что и с этим они справятся.
1: Да, сегодня я просто хотел добавить, господин Соловьев сделал такое весьма интересное заявление о том, что жители приграничных областей, там Брянской, Белгородской, нужно просто отселять, переселять их туда, в глубинку, там, в Сибирь, куда-то вот на свободной территории, чтобы они там спокойно жили, развивались, работали. И вот действительно, ну, получается так, что, условно говоря, освобождая... Ведь мы, говорит, ну, русские друг друга не бросаем. И вот действительно получается так, что так называемое освобождение одних территорий приводит вот к таким выводам относительно того, что гораздо проще людей взять и переселить куда-то, чем пытаться...
0: В тундру, правильно. Да. Как, знаете, я вспоминаю в фильм «Гараж», по-моему, Эльдара Рязанова, где персонаж Вячеслава Невинного говорил о том, что они в своих лабораториях сейчас занимаются производством морозоустойчивых обезьян, чтобы отправить их...
1: Подбор кедровых орешков,
0: да. Да. Так что это из этой же серии. Так им и видится, так им и хочется всех куда-нибудь в тундру отправить.
1: А вот по поводу Украины, по поводу того, что там, кстати говоря, до сих пор проходят вот эти вот манифестации, что действительно лишний раз подчеркивает и говорит о том, что в Украине все-таки есть и свобода слова, да, и демократия, и люди могут вот так вот свободно выйти на улицу, заявить о своих правах, и ничего им за это не будет, потому что в последнее время как-то вот все это сгущалось таким образом, что вот там диктатура, вот Зеленский, вот там все как в тюрьме. Ну вот, кстати говоря, я не знаю, вы, наверное, прочитали уже интересное такое, не то чтобы письмо, а можно сказать, текст такой выпустила супруга, значит, Федорова, экс-министра обороны Украины, заявив о больном культе личности вокруг своего супруга, да, как раз говоря о том, что вот, ну, формируется вот этот культ личности на фоне его конфликта с главнокомандующим силами Украины, господином Сырским, и с таким, да, вот, и ей страшно от этого психоза, и страшно как раз жить в стране, где люди начинают создавать больной культ личности. То есть она, наоборот, даже подчеркивает, что, ну, это как бы уже... Получается,
0: перебор.
1: Как бы too much, то есть человек, в общем-то, да, но это всего лишь человек, вот, как говорят в таких случаях, не сотвори себе кумира в данной ситуации, но вот и это еще раз говорю, что это действительно лишний раз подчеркивает, что в Украине, к сожалению, в отличие от России, можно действительно выходить...
0: Украина не Россия, да-да-да. Там, кстати, да, они лозунги такие были, они кричалки, вот я смотрю все время репортажи с улиц украинских городов. Украина не Россия, народ тут сила. Вот одна из таких речевок. Это тоже очень важно. Безусловно, это реакция гражданского общества. Я тут не разделяю опасений жены Федорова. Mm-hmm. Уж не знаю, почему она так решила. Я считаю, что это абсолютно естественная реакция гражданского общества, потому что они же не влюбленностью своей делятся, они же его защищают не потому, что они в него влюблены все, правда же? Они его защищают, потому что они точно так же, как и мы с вами вот сейчас это обсуждаем, видит и результат его работы, что как это важно. Результат его работы, что за время его пребывания на этом посту вся война изменилась, жанр войны изменился. И сегодня все выглядят абсолютным каким-то старым тупым валенком, да, а не сильной армией мира. Ржавым валенком, которому абсолютно наплевать на жизнь собственных граждан. Федоров сделал какую-то невероятную вещь. Но он там же, там целая команда с ним пришла, что тоже важно. Я так сейчас вижу, что вслед за ним там в отставку подали и его представители его команды. Вот я все жду, да, не дай бог, Мадьяр еще уйдет. Вообще такая абсолютная высшая ценность сегодня для украинских вооруженных сил. Но почему-то мне подсказывает мое чисто такое вот интуитивное чутье, что... Федоров останется. Я уже слышу там всякие слухи, их комментировать как-то пока не очень правильно, потому

0: народ-то не уходит. И это действительно, во-первых, их никто не разгоняет и никто им не угрожает. Но я вам скажу, Денис, ведь они выходят не только потому, что знают, что им ничего не будет за это. Давайте вспомним все Майданы. Там такое было за это. Там людей расстреливали. Вот вспомним эту операцию, которую проводил Беркут, расстреливая буквально людей безоружных на Майдане. Но почему Россия, Украина не Россия? Еще и потому, что когда на них начинает наезжать власть, их выходит в разы больше. То есть они, в отличие от нас, не прячутся по углам от страха. Ах, ах, меня там побили, в автозак запихнули, угрожают и прочее. Ровно наоборот, они не уходят. И Майдан тому было подтверждение. Наоборот, будут выходить все больше и больше и больше. И я, Владимир Зеленский, как представитель этой части народа, этих части гражданских активистов, он сам оттуда родом, да, он сам такой же был. Он прекрасно это понимает, что здесь нельзя. Но это уже второй такой мощный выход гражданского общества. Это было, по-моему, в прошлом году, когда была история с НАБУ, с антикоррупционным
1: Набу, да.
0: бюро, которого, да, когда власти пытались, там, определенные силы во власти, в руководстве Украины пытались лишить независимости эту структуру, поскольку понятно, что там где-то там начало что-то подгорать у них. И как люди вышли и потребовали, нет, мы этого не позволим вам. Эта структура будет работать независимо, потому что она работает на нас, а не на вас. Не на власть, а на нас, на гражданское общество. Вот она, эта альтернатива, эта разница. И помните, как отреагировали? Вполне себе. Практически отменил уже собственный указ, если я правильно помню. Ну, давайте так это определим. Так что и здесь, я думаю, что там все кончится в пользу гражданского общества, потому что гражданское общество сегодня залог жизнеспособности украинских политиков и украинского руководства. И они это прекрасно понимают.
1: А вот если продолжить тему, мы, кстати говоря, так ее, по сути дела, сегодня озаглавили наш эфир «Украина – это не Россия», к теме того, что происходит в преддверии сентябрьских, по-моему, да, выборов в Государственную Думу. Это история с Борисом Надеждиным, которого вначале вроде бы как задержали, потом отпустили, но понятно, да, что идет вот такое действительно серьезное на него давление, и его заявление относительно того, что действительно угроза достаточно велика. Вот как бы вы прокомментировали? Ведь по большому счету Борис Надеждин, на мой взгляд, я, честно говоря, как-то не особо следил за ним, но, на мой взгляд, это понятно, что это далеко не Навальный и даже не уровня Навального, но даже его власть боится. Вот как это можно объяснить? Почему?
0: Ну, я тут не буду оригинальной, повторю, может быть, чью-то мысль, или я сама тоже к этому выводу пришла, что они боятся не Надеждина, а очередей на Надеждина. Потому что мы помним, когда впервые это имя в качестве такого альтернативы властным структурам прозвучало, это было во время выборов президента, если я правильно помню, да, вот последних, какой там был год, я же
1: Да,
0: забыла.
1: он
0: Все,
1: баллотировался вроде бы.
0: время
1: Подпись собирал.
0: сплющилось, да. А когда, да, Надеждин стал одним, пытался стать кандидатом в президенты, и очереди на Надеждина, и это были вот такие действительно очереди надежды. Это такая форма гражданского сопротивления, поскольку там ничего уже нельзя в России, ни за что. Можно только на похороны ходить, вот на похороны Навального, например, да, в качестве тоже акции гражданского сопротивления. Можно куда там еще пойти? Ну, можно в театр пойти, на какой-нибудь спектакль для своих, но там маленькое количество народу. А вот так, чтобы вот эту всю огромную армию людей, которые не хотят ни войны, ни Путина, вот они это воочию увидели. И на похоронах Навального, на прощании с Навальным, когда они побоялись людей останавливать и просто побоялись, решили разрешить, что называется. Да? Так и здесь, я думаю, что очереди на Надеждина их сильно впечатлили. Это стало событием. Это было главным политическим событием в этой тухлой стране, в которой давным-давно уже никакой политики нет. И сейчас, да, им это совершенно не нужно. Зачем? Потому что, подумала я, наверное, они, поскольку там все просчитывают, считают на своих машинках,

Наверное, они просчитали, что если это получится, и Надеждин сейчас пойдет в качестве кандидата в депутаты, то очереди на Надеждина очень сильно увеличатся в размерах, поскольку уже как-то время идет, и, что называется, гиря до полу дошла, и конца войны нет, есть только страх перед мобилизацией, которая все рано или поздно будет, есть страх перед крушением, полным крушением экономики, есть страх, что вообще это будут массовые сокращения рабочих мест. Ну что я говорю, элементарные вещи. Поэтому сегодня, если бы очереди на Надеждина были, мне кажется, они были гораздо длиннее, чем вот несколько лет назад, когда выбирали президента. Поэтому да, думаю, что как тогда, во время президентской кампании, сам Борис такого не ожидал. Для него это было... неожиданность. И я даже думал, я вспоминаю, вот как мы тоже тогда следили за этими очередями, и я даже подумала, я видела в его глазах какую-то тревогу и какой-то страх. Не перешел ли он эту красную линию? Не получит ли он за это срок, за то, что он устроил, по сути, несанкционированные акции протеста? Вот что он сделал. Сейчас, да, вот смотрите, что я вижу. Я вижу, что, во-первых, он... Его очень быстро признали иноагентом, это тоже понятно, чтобы у него не было возможности вообще даже мечтать о том, что он будет куда-то баллотироваться. Во-вторых, они ему запретили выезд из страны. Что там еще? В-третьих, они там, по-моему, еще кого-то из бывших его начальников штабов тоже прессуют, и не только его одного. Он ходит по всем каналам, в смысле не российским, федеральным, а по независимым YouTube-каналам. И все рассказывает в открытую. Что тоже, мне кажется, ну, их в какой-то степени сначала удивило, а потом разъярило. Ведь новость о том, что его запретили выезд из России, она случилась как раз вот после того, как его объявили иноагентом, после обысков, после его допроса, из которого он вышел, и стал говорить. И он все рассказывает, где что ему сказали, где он что сказал, и что ему дальше грозит, он все говорит в открытую. Не боясь приходить ни на дождь, ни на... где-то он там еще был, грянул Грэм, не на брекфаст-шоу, он на всех нежелательных организациях, у всех экстремистов и террористов уже побывал в гостях. И мало этого, если вы помните, он тогда говорил, что он, скорее всего, будет у него решение такое, что ему придется уезжать, потому что у него много детей, потому что он в тюрьму не может, потому что он пожилой человек пожилого возраста, и у него целый букет сердечных заболеваний, что он там не выйдет, поэтому придется уезжать. Как только он сказал, что ему придется уезжать, ему тут же закрыли выезд. Что там они дальше будут делать, я не знаю, какой-то, как-то они с ним договорятся, либо чтобы он вообще замолчал ценой, вот цена молчания, да, если он захочет уехать, не знаю, как они его там выпустят. Давайте вспомним, как Леонид Гозман уезжал. Это же был ужас. Он был тоже, вот, вел себя точно так же упрямо, и не желая, во-первых, молчать, не подписывая никаких соглашений о неразглашении всех этих допросов и всех этих обвинений. И он рассказывал все в открытую, что с ним происходило. И в итоге его из СИЗО увезли прямо вот... Да, жена приехала к нему в СИЗО, предъявила билеты на самолет, и прямо из СИЗО, в чем он был, небритый, в том же свитере, как его посадили,

0: The vibrant tradition of a true summer festival with live music, dance, film, martial arts, amateur sumo wrestling, craft markets, and mouth-watering Japanese eats. There is so much to see and do, and best of all, it's free. Don't miss this summer's most iconic cultural celebration. Visit powellstreetfestival.com for details.
1: На эти сутки, да, и сколько он там просидел, не помню, 15 или сколько, на машину, и в машине сразу в аэропорт. Без вещей, без всего, вообще. Вот такая была высылка. Это как совки поступали при советской власти. Высылка, по сути. Хочешь жить, вот тебе билет, и уезжай отсюда. Вот, может быть, и такой вариант.
2: Угу. Да, но к сожалению... Это... Да. Угу. Все, да. Да, да, нет, я просто к тому, что действительно примеры, к сожалению, есть и обратные, и вот Борис Кагарлицкий, например, или Лев Шлосберг, я просто помню, когда началось вторжение, буквально, наверное, через недели три у нас был как раз вот тоже такой разговор с Львом Марковичем, где он очень смело высказывал свою точку зрения, на что вот мы задавались вопросом, а не боитесь ли вы такие вещи говорить? Он сказал, что нет, в общем, ну, как бы. А на вопрос, почему не уезжаете, вот он как раз сказал о том, что он по разным причинам, естественно, сделать этого не может, да и не хочет, потому что он считает, что это его страна, его родина, и поэтому никуда он уезжать не собирается. Но вот, к сожалению, через несколько лет вот это... Да. Машина его, к сожалению, нагоняет, да. Дай бог, чтобы действительно все обошлось, но...
1: Не обойдется, Денис, он же столько сидит в этом СИЗО, его под домашний арест не упускают, его сейчас держат до ноября, и до ноября они ему наскребут там на несколько лет колонии, не будут они его отпускать, не будут.
2: Не, ну это железное правило, если человек находится в СИЗО, последствием, значит, он уже сидит. Это я как бывший адвокат говорю. Это я, это-то я знаю. И к огромному... Я не знаю, вот, кстати говоря, к огромному ли сожалению, сейчас я уже на, скажем так, больше на автомате произнес эту фразу. Это замечательный человек по фамилии Ремесло, тоже о котором много говорили. Вот был такой всплеск, да. Значит, я, если честно, я о нем услышал только тогда, когда вот он начал давать такие разоблачающие интервью, тексты писать о том, что он являлся таким одним из таких видных фигур в деле преследования Алексея Навального. Я как-то, ну, не особо за этим, честно говоря, следил.
1: Я вам скажу, что я как сотрудник «Эхо Москвы» бывший, тоже прекрасно помню фамилию Ремесло, поскольку он столько доносов писал на наши эфиры, на нашу радиостанцию, столько требовал закрыть. Собственно, да, вот он такой... Вот есть сегодня такой доносчик Бородин, вот Ремесло был ровно таким же с таким прислушкой власти и исполнял все деликатные просьбы, так называемые.
2: Поэтому вот здесь, как, конечно, большой вопрос, как к этому относиться. К сожалению, он арестован. Или, собственно говоря, ну, это карма какая-то, да, некая карма. Вот он, значит, вроде бы как и возможности у него были и уехать, или вообще прекратить, ну, как минимум, да, общаться на подобные темы. Но вот он настойчиво продолжил, и, собственно говоря, результат, как говорится, не заставил себя долго ждать. А вот как вы эту историю прокомментируете?
1: Ну, в карму я не верю, в справедливость, в карму, ничего, ни во что, и в это я не верю. Вон мы знаем такие примеры, как самые искусные подлецы прекрасно себе проживали свою жизнь до глубокой старости, и никакой ответственности за свои подлости и преступления не несли. В этом смысле наш мир совсем не изменился, поэтому никакая это не карма. Во что он играет, вопрос, кто-то его называет попом-гапоном, да. Что это такой специальная такая палочка, как ленточка для комух липкая, на которую ремесло собирает, значит, всех потенциальных неблагонадежных граждан Российской Федерации. Может быть, и так. Я никакого сочувствия к этому человеку не испытываю, ни в какое перерождение, переобувание или озарение не верю. Я думаю, что он всегда был такой пешкой абсолютно, таким инструментом для власти. Когда-то этот инструмент им нужен.

0: нужен, когда ты он не нужен. Ну, аж каковы его мотивы, его поведение, мне тоже на это, кстати, наплевать, потому что я вижу, какие последствия. Психушка, значит, потом интервью с Собчак, потом, значит, Собчак, который за это по попе отстегали розгами из администрации президента, а потом ремесло лицом в пол. И он уже сейчас, значит, почти политзаключенный. Какая-то вообще сказка про белого бычка. Знаешь, на что способны вот эти вот интриганы там внутри, что они там придумывают, какие свои пьесы там и спектакли планируют. Это пусть их дело, пусть сами разбираются с этим ремеслом. Но я абсолютно уверена, что никакого революционера здесь из него не вырастет. Ничем там, нечестной игрой там не пахнет никакой.
1: Угу. Ну вот, кстати говоря, я слушал интервью и на, значит, канале Breakfast Show и у Ксении Собчак. Мне он показался абсолютно вменяемым человеком. То есть никаких признаков, скажем...
0: Галоперидола?
1: Да, да, да, да, вроде бы как и не было, но с другой стороны, как-то вот, ну, сложно в это поверить, когда человек годами гонялся за Алексеем Навальным, бесконечно писал эти доносы, с пеной у рта что-то доказывал, вот так вот взять, переродиться за какое-то короткое время, ну, честно говоря, не верится как-то совсем.
0: Ну, тем более, конечно, не то, что там не верится, но, ну, не знаю. Давайте вот мы поговорим про то, что сейчас в России происходит. Ну, представьте себе, что кто-нибудь из ныне живущих в Российской Федерации, а если он не ремесло, позволит себе вот такие высказывания публичные в ютубах, вот такие посты публичные. Так это просто за... Через 30 секунд за ним приедут и больше никуда же не выпустят. И все эти прекрасные статьи, которые они напридумывали за эти годы, они все будут применимы к этому человеку. Поэтому здесь, конечно, у меня были еще другие ассоциации. Кто-то говорит «Поп Гапон», а я вспомнила сюжет из страны другой, из Беларуси, сюжет с Протасевичем. Что вполне возможно, мы еще увидим ремесло совсем в другом качестве. Может быть, они сейчас какой-то вот, шьют ему какой-нибудь костюм для будущего образа. Посмотрим. Ну, это, ну, в любом случае, пахнет это все это плохо, и я бы не делала бы из этого вот такое событие. Пусть Собчак по этому поводу переживает. Может, да, она тоже теперь ждет, что когда к ней 5 утра заявится в ее роскошную квартиру, схватит ее за загривок и мордой, значит, в пол кинут. И
1: скажет... А как вы думаете, есть у нее подобное опасение или нет? Потому что вот эта переписка злополучная, о которой тоже очень многие там говорили, писали и обсуждали, да, вот ее обращение якобы, да, ну, понятно, что мы не можем на 100% утверждать, сама-то она, по-моему, говорит, что это все фейки, что это скриншоты.
0: Знаем мы, какие это фейки, все мы видим и все мы знаем.
1: Да, но вот ее обращение, условно говоря, к госпоже Симоньян, да, где она просит помочь ей с Громовым, да, вот, ну, как-то тоже интересно, вроде бы с такими, ну, скажем, далеко идущими возможностями Ксения Анатольевна, и нету выхода на Громова, но как-то не очень в это верится.
0: Думаю, что беспокойство у нее серьезное. И еще раз возвращаясь к этим файлам Собчак, как файл Эпштейна. Я не сомневаюсь, что здесь все правда от первого до последнего слова. И еще, кстати, вы же видите, они точно так же поступают, как с файлами Эпштейна. Они его потихоньку выкладывают. Не сразу все продают, все, что там накоплено. И уж теперь, когда это все она, наверное, увидела, думаю, я, наверное, поняла, что эту стратегию она поняла, что она должна сейчас что-то предпринимать срочно, потому что мне все остальное выложит. А там, похоже, еще посильнее какие-нибудь сюжеты из ее новейшей биографии. Важно, что все эти переписки, они все вот буквально сегодняшнего дня, то есть это уже годы войны, и, безусловно, для многих был шок, что она там унижается, терпит все эти шлепки, пощечины, оскорбления, хамство, мат, и абсолютно очевидно, что у нее там давным-давно уже проблемы, или она раньше это все сочиняла, или сейчас все-таки изменилась ситуация, что никакому Сереже Кириенко она дверь ногой не открывает, и как бы все ее общение на уровне вот этих вот как лакеев.

0: лакеев. То есть младший лакей старших лакеев. Uh-huh. То есть это не более того. Но да, это, наверное, тоже... Вы знаете, она же все время еще пытается все эти годы своей публичной политической деятельности, будем так это называть, она все время пытается всех убедить, что она абсолютно независимая фигура, и все она делает только так, потому что так она хочет, и никто ей не указ. Ну, вот эта переписка лишний раз подтвердила, что она абсолютно не то, что зависимая, она человек системы, человек зарплаты, ну, подручный, что называется, который использует в вполне определенных целях, как такую пропагандистку для сомневающейся, для либеральной публики, которая все равно остается в России, большая часть людей, которые с таким, ну, с сомнением, мягко говоря, относятся ко всем решениям власти, к тому, что сегодня происходит в России. Вот она для них, да, такая мягкая сила. Поэтому думаю, что да, отодвигают девушку, да, но будут бороться. Ее так просто не возьмешь, это тебе не ремесло. Она похитрее будет, посложнее персонаж.
1: Если честно, мне вот она импонирует, конечно. Все-таки я имею в виду с точки зрения вот подхода к интервью. И, то есть я смотрю, есть у нее чему действительно поучиться. И
0: чему же? Мимикрия? Талант у мимикрии?
1: Не знаю. Вот мне,
0: а честно, чему? Скажите.
1: Мне, во-первых, очень понравилось ее интервью с Хасис. Вот многие ее критикуют.
0: А мне нет. Потому что я вас уверяю, вот видите, вы просто давно в России не были.
1: Может быть.
0: Интервью с Хасис не могло быть просто потому, что сказала Ксения Анатольевна, а давайте-ка мы Хасис встретим у двери колонии и договоримся с ней об интервью. Все это чушь собачья, это абсолютно плановая операция.
1: Это понятно, это как раз...
0: Да. И там как раз она, вот все те вопросы и как бы выводы, она же еще в этом смысле хитрый человек, она все время подталкивает к выводам. Почему я говорю, что она это не Манучан? Это не... Кто там у них еще есть из таких, из простых? Она даже не Соловьев. Соловьев – это кувалда. Да, вот. Стрелец – это вообще, ну, смешно даже сравнивать. Да? А она действует такими вот способами, хирургическими инструментами. То есть, ну, все равно же эти все уши видны, никуда ты их не денешь. Ты понимаешь, вот к какому выводу она человека подводит, к какому выводу она аудиторию подводит, в этом и есть та самая главная задача, которую вот невозможно уже скрыть.
1: Абсолютно с вами согласен.
0: Согласитесь,
1: да? Да, абсолютно, но она же умеет.
0: Она это делает умело, безусловно.
1: Вот. Я вот только об этом. Я только об этом.
0: Ну даже, а что, Соловьев
1: не умел? Нет, мне кажется, нет. Вот Соловьев, он уже давным-давно переиграл, и он не интересен даже, мне кажется, и в России-то. У него и рейтинги очень маленькие, и он там уже всем надоел, даже тем же, мне кажется, этим Z-патриотом он уже надоел, и его читают уже, по-моему, уже вот как только он появится, что он там скажет или что он может сказать. А вот Собчак все-таки, мне кажется, как раз здесь более маневренный. И вот этим мне она нравится. Не с точки зрения того, что она там говорит и какие взгляды она... Вот сегодня, например, да, вот у нее вышло интервью с актрисой...
0: Любовь
1: Аксеновой. Нравилась мне эта актриса. Но вот до момента вопроса Ксении Анатольевны. Вы смотрели это интервью?
0: Нет.
1: Она ее спрашивает. Я буквально маленький спойлер. Она ее спрашивает: скажите, а вы сыграли бы, если бы вас, например, пригласил Андрей Звягинцев в свой фильм «Минотавр», вот на главную роль, вот как бы вы к этому отнеслись, дали бы свой согласие или нет? Она немножко растерялась, она говорит, ну, это надо читать сценарий, если честно, я фильм не смотрела, не удалось мне его посмотреть, поэтому я не могу ответить. Но Собчак, вот как раз то, о чем мы сейчас с вами говорим, она, значит, говорит, ну, да, давайте, значит, «Минотавр» – это вот такая машина по, значит, машина войны, которую перемалывает кости, там, кожу и так далее, и так далее. Вот, и тут... Видимо, значит, актриса очень испугалась как-то. Она говорит, ну, наверное, нет. А почему? Ну, потому что, ну, а что я буду сниматься в кино, когда мы... Я очень уважаю Андрея Звягинцева, преклоняюсь, это действительно большой режиссер. Но, наверное, я бы все-таки отказал. А почему? А потому что все-таки... Ну, что я буду сниматься в фильме человека, когда у нас разные взгляды? И вот что такое разные взгляды, ну, уже понятно.

0: понятно, да, то есть...
1: Кстати, Андрей рассказывал Звягинцев, что очень довольно много артистов из России отказались сниматься именно по этой причине, но они ему говорили не про разные взгляды, а про то, что если я соглашусь, у меня будет запрет на профессию здесь, в России, я не смогу сниматься больше. Один, говорит, рассказывал про какого-то артиста, который почти плакал, прочитал сценарий, говорит, господи, какое же счастье сниматься в таком кино, но я не могу, я не могу. Я поэтому, вот мы сейчас, нафиг с ней, с этой Собчак, но меня тоже поразило, что на этот Минотавр они отбирали актеров, в том числе из России, вернее, предлагали. Это тоже все-таки большой риск. И Андрей рассказывал Звягинцев вот, в интервью Антону Долину, что он, в принципе, его принцип режиссерский, он никогда сценарий актерам не отправляет. Потому что ему очень важно, чтобы актеры сами, как бы что называется, здесь и сейчас, чтобы ты сам не знал финала. Но это вот первый раз он этот принцип нарушил, потому что понимал, в какой зоне риска оказываются артисты, которые не знают, про что это кино. Они должны знать, на что они идут. И тем поразительное это согласие двух актеров российских, этих звезд сериалов советских, российских, которые из России не уехали, которые нигде не замечены ни в какой гражданской активности, и они согласились играть у Звягинцева, и говорят, что это совершенно потрясающие работы актерские. Но не знаю, как дальше сложится их судьба, не знаю. И Собчак прекрасно понимает, когда задают такой вопрос, уж понятно, да. Хотя она в Каннах была, и Минотавр смотрела.
0: Да, вместе с госпожой Стрелец.
1: Да.
0: Правда, тут же начали отнекиваться на то, что якобы просто случайно там оказались каким-то образом. Но тем не менее, да, это действительно смешно. Самое главное, что казалось бы, для чего тебе вот это все публиковать? А для того, чтобы опять же показать, как же Канны без меня?
1: Да,
0: даже сейчас в наше вот такое сложное время, и то меня помнят, вот я приехала, и вот так вот с удовольствием меня люди видели, вот я даже там с кем-то пообщалась там и так далее, и так далее. Она, конечно, всячески показывает всегда на каких-то тусовках, что вот она с кем-то общается там все. Я вот не помню одну из последних, когда люди рассказывали, что не ожидали ее там увидеть, то ли в Лондоне это было, то ли в том же Париже, но она ходила между людей, подходила, здоровалась, это все снимали, люди разворачивались от нее, отходили, чтобы это самое. Но вот она как бы настойчиво вот так вот все обходила, показывая, что вот она и общается, и люди с удовольствием это делают. И так далее.
1: Репутация у нее давным-давно уже никакая среди порядочных людей. Я думаю, что здесь даже и не стоит вдаваться, особенно в нюансы ее биографии, ее поведения. Она хитрая-хитрая, но она все равно в этом смысле абсолютно открытая. Ее прочитать можно как открытую книгу, что называется. Все, что она делала за время своей, повторю, якобы политической деятельности, она ее выдает за журналистскую, и на самом деле это абсолютно политическая, пропагандистская деятельность. Давайте вспомним, как она вместо Алексея пошла на выборы и, по сути, в общем, для того, чтобы унизить и обрушить репутацию вообще либеральной части общества, что вас нету, да, чтобы ее обесценить. И это был абсолютно очевидный совершенно такой заказ, она его исполнила. Ну и много чего еще ей можно припомнить. Да. У меня раньше-то, знаете как, я раньше к ней относилась как к чеховской героине Душеньке, рассказ, по Прыгуни, что ли, называется, я уж не помню, или я все перепутала, но не важно, важно, что там Душечка, это героиня, которая всегда пропитывалась идеологией мужчины, в которого она влюблена в этот момент. Поэтому, так если вспомнить путь светской львицы Ксении Собчак, кем только она не была, она была и оппозиционеркой, и активисткой, когда встречалась с Ильей Яшиным, да, она была и артисткой драматического театра, когда стала женой Максима Виторгана, да, она была и такой вот либеральной чиновницей, из себя мнила такую барню-чиновницу, когда встречалась с главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым. Ну, а сейчас она вот так, как ее назвать, даже не знаю, что это такое за персонаж, что это за выбор. А выбор, который сделан ее мужем нынешним, Константином Богомоловым, да, вот поверить, как сказать, заставить поверить власть, что я служу им искренне, что я вам нужен. Я вам нужен как интеллектуальное начало.

0: Но я каждый раз повторяю всегда, что там такие тертые воробьи и стрелянные калачи, уж они-то точно цену знают всем этим людям и знают, кто прикидывается, а кто по-настоящему им предан. А эти при первой же, как джентльмены удачи, он сдаст нас на первом скачке, так, по-моему, говорили. Там прекрасно это понимают, что вот такие вот Богомоловы и Собчак, впрочем, как и Соловьев, могут
1: да, их тяжело
0: слить там по секунду. Да. Такая баночка
1: да, большая. Я просто представляю вот эта тусовка, где нельзя, не дай бог, что-то действительно искренне сказать, проговориться. То есть это нужно постоянно притворяться, постоянно что-то следить за тем, что сегодня в тренде, что сегодня в повестке.
0: Конечно. Хотя, знаете, я хочу сказать вам, Денис, что они вот в этом своем борделе кремлевском, им не нужны и идейные тоже. Они им не нужны, потому что идейные, они как раз самые опасные. Потому что, знаете, вот там, что пишут вот эти вот Z-военкоры, которые как бы все настоящие патриоты. Они вот за войну, за победу, за наших мальчиков. И это очень опасный сегмент общества, очень. Поэтому они как раз ставку делают прежде всего на тех людей, на которых у них есть. Понимаете? Вот если вот поэтому это тоже путинское время, оно это все породило, эту страшную дикую систему. Никаких папочек в жизни я никогда такого даже не помню при прошлой власти, ни при Горбачеве, ни при Ельцине, хотя бы тоже уже журналистом работала. Не было такой системы гадкой, гнусной, какого-то бесконечного взаимного доносительства. И когда даже преданность твоя не нужна, а важно, чтобы у нас что-то на тебя было. Понимаете? Именно поэтому они убили Бориса Немцова, потому что ничего на него не было, не могли ничего на него завести, ничего. Алексея убили, потому что пытались, сколько раз они пытались обрушить его репутацию, превратить его в глазах общества в обыкновенного мошенника и вора, и ничего не получилось. А вот эти вот все, которые на совбезе сидели и дрожали, писались от страха, все эти Нарышкины и прочие, они все, конечно, на булавке уже приколоты давным-давно, как и многие другие.
1: Спасибо, Ксения. Ну, коль мы уже затронули, скажем так, какой-никакой культурный пласт. Вот вы в своем последнем стриме затронули тему, которая тоже очень жарко обсуждается, по-моему, до сих пор. Это вокруг фильма «Одиссея». И вот, кстати говоря, по последним данным вот бэк-офиса, по-моему, вот эту первую неделю в Соединенных Штатах и в Канаде фильм собрал рекордное количество, значит, выручки вот во всех фильмах этого режиссера, да, то есть, соответственно, вот, но, тем не менее, вот этот вот, вот эти разговоры, они, собственно говоря, причем они как и в русскоязычном блогосфере, так и, собственно говоря, здесь тоже. И самое главное, что главный, вот, как многие считают, главным таким антагонистом является никто иной, как Илон Маск. Как бы он затеял эти разговоры. Вот можно ваш комментарий тоже получить?
0: Ну, я не включилась в это. Я просто как-то увидела, что вдруг какая-то буря вокруг темнокожей актрисы, которая исполняет роль Елены Прекрасной. Как-то всех это возбудило. Это какая-то старая песня о старом расизме, которая как бы не кончается. Это с каждым новой картиной, где, по мнению какого-то части общества, человек, представляющий расу одну или расу другую, не имеет права играть эту роль, потому что нет, это роль только для белого человека. И, на мой взгляд, это какая-то абсолютно пещерная чушь, которая давным-давно уже не имеет никакого значения. Это из серии, как футболистов без конца оскорбляют европейских команд, футболистов, у которых какой-то неправильный цвет кожи. Они типа не французы. А вы, да пошли вы нафиг, какие тут вообще могут быть разговоры, какие неприлично это просто неприлично. Что касается фильма «Одиссея», который теперь уж я точно посмотрю, когда он появится у нас тут в прокате, я даже сейчас, когда я уже включилась, вернее, не включилась, я ничего не говорила, но просто увидела, что это все всерьез, эта буря происходит.

0: доходит там до полного какого-то уже рукоприкладства, уже люди просто дерутся, что пеняя, значит, на этот страшный кастинг, который, значит, устроил Нолан, потому что его заставила вот эта новая эпоха политкорректности, что там в Голливуде пишут какие-то целые, значит, списки, стандарты, сколько нужно черных, сколько белых, сколько желтых, сколько лесбиянок, сколько геев, кого там еще, сколько людей с ограниченными возможностями. Я во все в это не верю. Я допускаю, что все эти стандарты, они написаны для самых средних деятелей культуры и искусства, чтобы они куда-нибудь пролезли. Дайте мне что-нибудь. Вот у меня все есть. Вот у меня полный набор. Берите меня. Я все сделал. Что касается таких фигур, как, не знаю, вот Кристофер Нолан, или таких фигур, как... ну, давайте кого-нибудь назовем еще из ныне живущих великих, Скорсезе, да, Спилберг. Ну, я не могу даже себе представить, что эти люди набирают артистов исключительно по признаку вот этой вот инклюзии, да. Я уверен, что это не так. Значит, ему так надо. Ему надо, чтобы эту роль играл вот этот, а эту роль играл вот этот. И надо, конечно, смотреть, что называется, по итогу. Что касается то, что вы сказали, что у них там зашкаливающий бокс-офис, он называется, да, вот эта вот выручка, то это вполне естественно. И я даже подумала, что хитрый Нолан мог вообще устроить всю эту бучу вместе с Маском, такую как рекламную кампанию, да, которая действительно подтолкнула какие-то нечеловеческие массы для того, чтобы они эту картину посмотрели. Так что это все равно на руку в любом случае. Но мне ужасно оскорбительны эти вообще разговоры, если всерьез говорит Денис. Я их не принимаю. Я человек, как вы заметили в начале, который давно занимается театром, искусством, кино. Я вообще все оцениваю, в том числе и политическую жизнь, через вот такую вот призму каких-то вот метафор и изменений в обществе, в общественных настроениях, о том, как это экстраполируется на... Я правильно слово сказала? На искусство. Забыла. Mm-hmm. С меня вырвался какой-то подозрительный. Но неважно, вы поняли, да? Но тем не менее, давно эта тема закрыта, боже мой. Даже Сара Бернар играла Гамлета, женщина, да? Сара Бернар играла Гамлета. Сара Бернар считала себя, очень требовала, чтобы ее называли артистом, хотя она, а не артисткой, потому что артистка как-то ее принижала как фигуру. Чего только не было. Играли, и Отелло не всегда красили морилкой. Сейчас даже вообще об этом смешно говорить, что Мавра должен играть Мавр, француза француз, а француз и вообще француз должен быть белым. Откуда это все? Но я все время как раз вот к вам обращаюсь. Вы же в этом цивилизованном обществе живете. У вас тоже такое там происходит? Тоже вот такие вот дискуссии неприличные совершенно для современного общества? Или уже Канада это пережила?
1: Нет, нет, как раз я, честно говоря, не слышал, чтобы действительно вот, ну, как бы люди таким образом спорили и, собственно говоря, там, как говорят, ломали копии, да, вот, но вот если брать, скажем, западный мир, да, то вот еще раз говорю, главным антагонистом и вот таким разгонятелем вот этих вот идей все-таки является Илон Маск.
0: Который... Не зря он диговал-то в свое время, не зря, да, мы, да, это помним.
1: Раз против этого всего, вот, у которого там, ну, как бы свои там особые взгляды, вот. Канада как раз наоборот в этом отношении, мне кажется, уж какую страну не возьми, так Канада уж...
0: Самая толерантная.
1: Где-то абсолютно... В этом отношении, на мой взгляд, весьма и весьма, мягко говоря, неконсервативно в данном случае. А, Ксения, ну и, наверное, вот последнее, что тоже, то, что вы тоже, кстати говоря, проговаривали с Равшаном Аскеровым, это тоже тема все-таки спортивная, вот, это относительно разрешения, да, вернее, снятия бана. Uh-huh. С Международным олимпийским комитетом с Россией. Это допуск российских, ну, по крайней мере, вот, насколько я помню, волейболистов, гандболистов, фигурное...

0: не фигурное катание, прошу прощения, а гимнастика, по-моему, чуть раньше даже была.
1: Художественная вот, гимнастика, это Кабаевская школа как раз.
0: Да, да. Вот, то есть, вот опять-таки, если мы все время говорим о том, что вот есть политика, а есть спорт, они несовместимы, это должно быть отдельно. Люди это подхватывают и говорят, ну а что ж вы тогда, ну вот все правильно, надо дать России дорогу, потому что политика это отдельно, а спорт это отдельно, нельзя это смешивать. Почему российские спортсмены должны от этого страдать? Вот.
1: Потому что у меня есть один простой ответ на этот очень сложный вопрос. Потому что спортсмены – посланники государства, которое занимается военными преступлениями. Ну, что ж там говорить? Либо вы отрекаетесь от него и дистанцируетесь от этих преступлений и заявляете, что вы к ним не хотите иметь никакого отношения. И вы не будете служить этому государству. Мы же говорим про государство, а не про родину. У нас же на Олимпийских играх не родины выступают, да, а вполне себе конкретные государства, которые те же самые деньги, которые одни деньги посылаются на убийство людей, а другими деньгами не закармливают этих спортсменов. Но эти деньги, они точно такие же кровавые. Вот простая вещь. Здесь не только момент какой-то расплаты, вот вы за все отвечаете. К черту, давайте мы это опустим, действительно, это дело каждого человека. Считает ли он возможным сегодня представлять на международной арене, на международных фестивалях, я представляю Россию, государство-агрессор. Вот и все, вот ответ на вопрос. Ты же надеваешь на себя эту форму, ты хватаешь этот флаг, который не флаг Родины сегодня, а флаг государства, ведущего преступную войну. Ты, значит, спускаешь слезы под гимн Советского Союза, под гимн страны-агрессора, и почему ты еще хочешь, чтобы все рыдали, да, чтобы все вставали под этот гимн? Да какого черта? Поэтому давайте сами разбирайтесь. И у каждого своя дорога. Вон сколько у нас уехало спортсменов, сколько людей поменяло так называемое спортивное гражданство. То, что, конечно же, к вопросу, что они сами себе эту яму выкопали, то, что они, да, век спортсмена очень короток, прекрасно мы это понимаем. И что сегодня эта власть и этот Путин просто в унитаз спустили вообще все, что было завоевано за последние, создано за последние годы. И науку, и промышленность, и искусство, и культуру, и спорт, которым вы так гордились. Вы сами его спустили в унитаз. Ну так чего теперь? Отвечайте. Поэтому я считаю, что это ни в коем случае нельзя делать, потому что вы возвращаете не спортсменов, вы возвращаете, легализуете сегодня ну, те преступления, которые совершает на глазах всего мира российское государство под названием Российская Федерация. Поэтому да, либо действительно вы исключаете уже не спортсменов, вы возите за скобки, вы исключаете страну. Да, вы ее за это наказываете. Ну а что касается граждан и вот этих вот этого всего, ну а что делать? А как вы хотите? По-другому не бывает. Не бывает по-другому. Рыбку съесть и радио послушать не бывает. Ты же какой-то выбор должен сделать. И вот одни спортсмены выбирают спорт. И они, кстати, никто из них, кто выбрал свободную дорогу, те, кто покинул Россию после начала войны, и те, кто сегодня играет в командах других стран, они, кстати, от них никогда не услышишь вот этого всего спорта вне политики. Они как раз вот про это не говорят. А вот эти вот, которые сегодня присягают этому режиму, и которые от них принимают цацки, автомобили, целуются с этим Путиным под камеры, все эти спортсмены, они как раз очень любят говорить про то, что спорт вне политики. Как Гергиев, который тоже так любит говорить, что искусство вне политики. Да? Серьезно? Спрошу я вас.
0: Спасибо.
1: Даже задохнулся Денис от моих слов. Да.
0: Нет, я хотел последнюю новость, может быть, на сегодня обсудить.
1: Ну, давай.
0: Это арест братьев вам. Тейт. Помните, которые приезжали...
1: Я не знаю ничего про это.
0: В Санкт-Петербург на экономический форум, где их встречали с хлебом
1: солью. Вот эти вот уголовники, педофилы.
0: Да. И с подписью «Матушка-Земля». Угу. И вот буквально вчера, по-моему, они были задержаны в Соединенных Штатах, и сейчас они будут экстрадированы
1: за Российскую Федерацию.

0: да, в Великобританию, и там целый букет, на самом деле, обвинений
1: прекрасно,
0: по одному,
1: прекрасно.
0: Что второму. Да, и изнасилование, и торговля людьми, и распространение непристойных изображений детей, экстремальные
1: Да, я надеюсь, что это покажут по федеральным каналам, и подробно об этом расскажут Соловьев и Маргарита Симоньян, о том, кого
0: вообще,
1: они
0: вообще,
1: целовали
0: вообще,
1: в жопу,
0: конечно,
1: каких
0: людей. Ужасные вот эти кадры с этого Петербургского экономического форума, где вот эти два брата идут и их встречают в кокошниках, значит, под песню «Матушка-Земля», где они едут на стрельбище, как действительно какие-то герои, да, и вот, соответственно, такое...
1: Других такое... нет, что называется, Денис. Других друзей у вас, других друзей и других звезд у вас не будет. Жрите только такое. Да? Давайте гражданство всяким подонкам, да, обнимайтесь там с ними, с придурками, с расистами, со всякими... леваками, провоками, целуйтесь в засос с террористами всех мастей, идите храните, он как это, со скорбным лицом этот непросыхающий Медведев ездил хранить Хаменеи, одной рукой они Хаменеи, значит, целуют в лоб, а другой рукой они Трампа поздравляют. Я думаю, что ну, нужно быть абсолютным дебилом, чтобы не понимать, что сегодня себя представляет эта страна под названием государство Российская Федерация. Верить ей нельзя, нет, вообще, и договариваться нельзя. Вот пусть кровью только распишется, если он на этих соглашениях поставит свою подпись, тогда еще можно что-то с него получить. А так абсолютно мошенник, все мошенники. Вот эти все люди. Я надеюсь, что и президент Соединенных Штатов Америки наконец-то это тоже понял.
0: Ксения, спасибо вам огромное за
1: время. Ничего хорошего я не сказала.
0: Всегда очень приятно с вами общаться.
1: Спасибо.
0: Всегда очень познавательно и интересно. Спасибо огромное. Надеюсь, очень надеюсь, до скорых встреч.
1: Саше, вашей партнерше, передавайте большой привет.
0: Обязательно. Спасибо большое вам. Спасибо. Счастливо. Всего доброго. Девять часов и 18 минут. На Ванкувере мы продолжаем наше сегодняшнее утро на нашем канале Радио Вера ТВ, что не в Ютьюбе, в студии я, Денис Манзар. Еще раз всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера всем тем, кто к нам, может быть, только присоединяется, потому что у нас сегодня эфир такой сдвоенный. В первой части нашего эфира мы пообщались с журналистом, телерадиоведущей Ксенией Лариной. И вот сегодня, сейчас ждем подключения нашего следующего утреннего собеседника. Это спортивный журналист, обозреватель Игорь Рабинер. Ну, не знаю, насколько у нас получится состыковаться с Игорем Рабинером. Он находится сейчас в Нью-Йорке. И пока, я так понимаю, ну, будем, короче говоря, надеяться, что присоединится к нам Игорь Рабинер. И хотелось бы просто подвести итоги этого чемпионата мира, состоявшегося впервые, состоявшегося сразу в трех государствах: Мексика, Канада и Соединенные Штаты. Конечно же, очень хотелось бы поговорить именно с журналистом, который, ну, скажем так, обладает колоссальным опытом в освещении разного рода подобных спортивных мероприятий. А я хочу напомнить, что Игорь Рабинер освещал чемпионаты мира. Ну, я сейчас цифры не назову, конечно, это лучше спросить у него, но это огромное количество чемпионатов мира, причем не просто смотрел их по телевизору, а был аккредитован, непосредственно посещал эти чемпионаты мира. Я вот не помню, с какого года подряд, и, соответственно, Игорь Яковлевич был и на чемпионатах мира, вот он в ЮАР, в Бразилии, в Северной, по-моему, в Японии, Южной Корее, если я не ошибаюсь, естественно, в Москве. То есть огромное количество мероприятий, которые освещал Игорь Рабинер, и в том числе, естественно, в Соединенных Штатах Америки.

а в Канаде и в Мексике, поэтому было бы очень интересно как раз сравнить, чтобы Игорь Рапинер сравнил эти чемпионаты между собой, выделил бы, может быть, какие-то плюсы, какие-то минусы, что получилось у нынешних организаторов, чего, может быть, не хватало, потому что мы, конечно же, можем судить лишь по, ну, скажем, каким-то внешним факторам, да, это действительно огромное количество людей на стадионах. Ну, во-первых, сами стадионы, давайте признаем, что действительно стадионы просто великолепные, самое настоящее произведение спортивного, хочу сказать, искусства, огромные стадионы, огромной же и вместимостью, многие стадионы в большинстве своем с закрывающей крышей и с кондиционированием внутри, что действительно очень удобно для проведения различного рода спортивных мероприятий и событий. Я бы, наверное, отдельно выделил все-таки стадион в Атланте, Mercedes-Benz Arena, который имеет также открывающуюся, закрывающуюся крышу, которая причем открывается, ну, практически там закрывается в течение какого-то там десятка минут. Это самое настоящее произведение, техническое произведение искусства. И да, у нас в нашем славном городе Ванкувере футбольная арена BC Place тоже имеет с собой крышу, но она автоматически и не открывается, не закрывается, да, либо она будет открытой, либо ее надо закрывать, то есть в течение, например, какого-то короткого периода времени открыть или закрыть ее не получится. Сооружение достаточно уже, скажем так, старенькое, конечно, но тем не менее, вот, конечно, Атланта, Денвер, блестящие стадионы, гиганты самые настоящие и финальные. Вот, честно говоря, стадион, на котором проходил финал в Нью-Джерси, громаден, действительно громаден. Понятно, для большого количества людей это действительно, наверное, пожалуй, очень удобно, я имею в виду для организаторов с точки зрения продажи билетов, а значит, соответственно, и заработка, плюс проведение различного шоу, потому что, если честно, вот в вчерашнем, например, финальном матче я не помню, чтобы на финалах чемпионатов мира в перерывах проводили какие-то, ну, скажем так, развлекательные выступления артистов. А вот вчера как раз было выступление нескольких артистов, в том числе там Шакиры, да, Мадонны и так далее. То есть впервые такое. Ну, по крайней мере, я могу ошибаться. Напомните мне, если вы помните что-то подобное. И, безусловно, правда, ну, это непривычно для тех, кто привык все-таки к европейскому футболу, потому что ну, перерыв все-таки должен длиться 15 минут. В данном случае перерыв длился более получаса. Чем это плохо? Это плохо для футболистов, прежде всего, потери концентрации и с точки зрения, скажем так, ну, организм привыкает к одному, да, то есть 15 минут вполне достаточно, например, для того, чтобы мышцы, да, которые иногда забиваются, вот для того, чтобы их, соответственно, каким-то образом, скажем так, запустить вновь, да, вот, собственно, и в то же время ни в коем случае не давать им задеревенеть. Есть и такие понятия, поэтому 15 минут, вот это, в принципе, вполне себе нормально, полчаса все-таки многовато. Но, как говорится, это не каждый день происходит, это было лишь в финальной части турнира, а именно в финальном матче, да, поэтому, который вчера, еще раз хочу напомнить, выиграла сборная Испании.
Но, впрочем, друзья, я не буду тут каких-либо своих мнений высказывать, потому что к нам вот присоединяется как раз профессионал.

0: в этой части спортивный журналист, обозреватель Игорь Рабинер, с которым мы как раз и поговорим на тему минувшего чемпионата мира. Игорь Яковлевич, очень рада вас видеть и слышать. Огромное спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
1: Здравствуйте, здравствуйте, тоже рад пообщаться. Спрашивайте, конечно.
0: Игорь Яковлевич, хотелось бы, наверное, все-таки начать, может быть, не с каких-то там разборов игр, да, потому что мы все-таки не спортивный какой-то канал, да, я имею в виду, мы не, у нас такая больше общественно-политический канал, поэтому, наверное, вот очень интересно было бы как раз послушать вас с вашим колоссальным опытом посещения подобного рода турниров и чемпионатов мира в частности, вот чтобы вы выделили, какие бы плюсы, какие бы минусы отметили, что, на ваш взгляд, все-таки получилось у организаторов, чего, может быть, не хватило, вот насколько вообще, на ваш взгляд, этот чемпионат удался?
1: Ну, вы знаете, он имел такой американский колорит. Взять вот эти хотя бы рекламные паузы, они же на водопой, они же на тренерские дополнительные установки посреди каждого тайма. Это когда-то еще Диего Марадона, показывали его интервью по ходу чемпионата, который он дал много лет назад. Он напророчил, сказал, что если Америка еще получит чемпионат мира, они обязательно сделают 4 четверти и ставят рекламные паузы в эти самые вот перерывы дополнительные. И можно сказать, что во многом оказался прав. Ну, я скажу так, вот это решение проводить чемпионат в трех странах, оно имело, конечно, такие некоторые, несло в себе определенные сложности, можно сказать, законодательного, логистического плана. Потому что, ну, например, в Канаду запретили въезд футболиста сборной Ганы Томаса Парти, который обвинялся ранее в изнасиловании, но вроде как с него эти обвинения были сняты, но тем не менее Канада не захотела видеть его у себя, а в то же время США его впустили, и, соответственно, в первом матче, который ганцы играли в Канаде, он не мог участвовать, а в остальных играх он выступал. То есть, в общем-то, вот такие вот вещи. Опять же, понятно, значит, история там со сборной Ирана, которая должна была жить в Аризоне, Тускон, по-моему, место называется, Туксон. Но из-за, так сказать, военных действий, из-за, так сказать, конфликта, игры были пребывание сборной Ирана, так сказать, ушло в Мексику, то есть они переехали в Тихуану, власти Туксона не захотели видеть иранскую команду у себя, но я думаю, что там это со многими причинами было связано. Можно, например, предполагать, что американцы совершенно не хотели часть членов делегации Ирана, которые там, мы же помним прекрасно, что в советские времена, например, какие-то люди, которые были там официально зарегистрированы как там массажисты, администраторы и так далее, были на самом деле сотрудниками Комитета государственной безопасности. И совершенно не было исключено, и скорее всего так и было, что часть делегации Ирана это были люди из КСИР, и поэтому, в общем, их не захотели там видеть. Но что касается вот Мексики, то есть там туда впустили всех, и в частности президент федерации, который не имел визу, не мог получить визу в США, визу в Мексику он получил и мог, соответственно, общаться каждый день с командой. То есть, ну, вот такого рода вещи, которые в одной стране, так сказать, кого-то хотели видеть, другой не хотели видеть. Но это впервые же в истории, на самом деле, чемпионат проходил в трех странах. До этого только в двух максимум бывало. Правда, следующий будет вообще чуть ли, так сказать, в шести. Но, в общем-то, я больше все-таки предпочитаю турниры в одной стране, где как-то все более цельно, более компактно, я бы так сказал. Но это не означает, что это был... Мне на самом деле мне чемпионат понравился. И опасение, что расширение числа участников турнира, ведь именно с этого года 48 команд.

опасался прям такого жесткого проседания по качеству. Этого не произошло. Таких вот мальчиков для битья было очень мало. И, в общем-то, подавляющее большинство команд было вполне конкурентоспособно. И мы увидели совершеннейшие такие вот откровения, сенсации. Там такие команды, как Кабо-Верде, как Демократическая Республика Конго. Значит, целый ряд других. Был, в частности, вот по континентам был достаточно большой разброс, потому что африканцы, например, по максимуму воспользовались расширением турнира и сыграли просто великолепно. 10 команд, из 10 команд 9 вышло в плей-офф. Все, кроме Туниса. А что касается, например, азиатского континента, то лишь 2 команды из 9, и то одна из них Австралия, которая просто выступает в рамках Азиатской конфедерации, там соперничает с азиатами, но, как вы понимаете, никакой Азии не является. Но только 2 команды, Австралия и Япония, вышли от Азиатской конфедерации в плей-офф, и то обе вылетели в 1/16 финал. Поэтому, в общем-то, интересно достаточно все получилось, и надо сказать, сейчас же идут разговоры о том, что на следующем чемпионате вообще произойдет дополнительное расширение до 64, и многие, так сказать, закричали, как это все совсем уж дискредитация, размытие уровней и так далее. Мне так не кажется. Я думаю, на самом деле, он даже и так вот в этом году уже, получается, проходил чемпионат 5 недель. И я думаю, что если при увеличении числа команд до 64 и произойдет удлинение еще первенства, то максимум на 2-3 дня, потому что все равно число этапов останется такое же, просто станет на 4 группы больше, значит, и будут выходить в 1/16 финала не в первые и вторые места из групп и часть третьих, а только первые и вторые. Просто, так сказать, и это, кстати говоря, сократит возможность для злоупотреблений, так сказать, договорных ничьих и так далее в третьем туре, когда определяется, кто выходит, и, допустим, все команды, которые с 4 очками, ясно заранее, что пройдут, и поэтому, ну, понятно, что мы не можем обвинять те же Австралию и Парагвай в том, что они заранее договорились, но это было, что называется, по такой негласной договоренности, так сказать, обеим командам выгодно было сыграть ничью, чтобы набрать по 4 очка и практически обеспечить себе место в плей-офф. Если будет 64 команды, то такого не будет, потому что только 2 команды из каждой группы будут выходить. И, соответственно, они будут выходить в ту же самую 1/16 финала. И, соответственно, ну, может быть, на пару-тройку дней из-за увеличения числа групп придется удлинить сам групповой турнир. Но именно плей-офф будет точно таким же, как и сейчас. Поэтому, в общем-то, не вижу никаких больших бед в том, чтобы расширить число участников до 64. Если уж вот понеслась вот такая вот... Понятно, раньше то 16 было, то 24. Это была самая-самая cream of the cream. Элита мирового футбола собиралась на мировых первенствах. Сейчас ситуация несколько иная. Понятно, что господину Инфантино нужны дополнительные голоса на выборах. Тут еще опять, конечно, зависит многое от того, каким континентам дадут дополнительные квоты. И тут должно быть по справедливости, а не так, как нужно Инфантино под очередные выборы и под то, чтобы его переизбрали президентом ФИФА. И я считаю, что Европа заслужила максимального увеличения квоты, потому что и выиграла чемпионат мира, и 6 из 8 четвертьфиналистов представляют Старый Свет. Африка заслужила, потому что она прекрасно воспользовалась этим расширением. Южная Америка, да, не провалилась совсем, то есть, понятно, и финалист, и, понятно, что, допустим, единственная команда из Южной Америки, которая не вышла в плей-офф, это Уругвай. Сенсационно, кстати говоря, команда Марсело Бьелсы не смогла выйти из группового турнира. Кстати говоря, опять же, когда говорят, что ФИФА подстроила
удобно.

0: удобную сетку для Аргентины, ведь такие вот, ну, разговоры ходят. Это, на мой взгляд, это бред собачий, потому что если бы все проходило в тех, так сказать, рамках, то есть если бы все было по плану, что называется, как, в общем-то, ну, соотношение сил подсказывало, то на первом этапе плей-офф 1/16 финала Аргентина должна была играть с Уругваем, а не с Кабо-Верде. На третьем этапе плей-офф, то есть в 1/4 финала, Аргентина должна была играть с Португалией, а не со Швейцарией. Ведь просто это вопросы к Уругваю, который не вышел в плей-офф, и вопросы к Португалии, которая заняла не первое, которая заняла не первое место в группе, как планировалось, а второе. В итоге с первого места вышла Колумбия, которая проиграла Швейцарии в уже в 1/8. Поэтому нет, не нужно искать темную, черную кошку в темной комнате, где ее нет. Но поэтому мне кажется, что, в общем-то, так сказать, вот это вот расширение, опять же, мы должны видеть, кому сколько достанется мест. Азия не заслуживает расширения, хотя она все равно получит, если вот столько 16 еще добавится с 48 до 64, из 16 команд что-то Азии точно добавится. Но она этого не заслуживает, потому что она провалила этот чемпионат мира. Ну, а самый позорный момент турнира – это, конечно же, история с Фаларином Балагуном, нападающим сборной США, который по звонку Трампа Инфантино и по решению президента, так сказать, главы дисциплинарного комитета ФИФА получил вот эту вот, так сказать, амнистию после удаления на участие в четвертьфинале с Бельгией. Это сборной США не помогло, но вот это сама возможность. И я тут даже виню не столько Трампа, который просто привык решать вопросы таким способом. Я виню Инфантино, который не способен защищать интересы мирового футбола и не способен сказать «нет», когда это было необходимо.
1: Угу. Игорь, я еще хотел спросить по поводу вот этих вот нововведений относительно правил. На ваш взгляд, насколько они действительно способствовали, ну, скажем так, более, может быть, динамичному футболу, более смотрибельному футболу? Вот эти правила насколько сыграли свою роль?
0: Я считаю, что очень хорошие были изменения в правилах, в частности, использование, корректировка использования VAR, видеосистемы, и то, что значит, стали уже проверять, там, сказать, неправильные угловые, неправильные штрафные, где-то местами, так сказать, менять. То есть, и то теперь можно отменять неправильно назначенный угловой, но нельзя назначать неправильно неназначенный угловой. Uh-huh. Мне кажется, что тут надо, что называется, все-таки доводить логику этих перемен до конца и еще больше полномочий давать VAR в этом плане. Значит, считаю, что вот это вот, так сказать, очень хорошее было решение, что на аут не больше 5 секунд и так далее. То есть это все ускорило. То есть то, что на минуту тебя убирают, если, допустим, ты лежишь на поле, выбегают врачи, значит, ты после этого минуту не можешь зайти в игру. Все это тоже улучшило. Меньше стало симуляций, больше мяч стал в игре. И такие вещи можно только приветствовать. Поэтому, в общем-то, ну, что касается вот этого вот правила, когда ты прикладываешь руку к рту и говоришь сопернику, тебя в этом случае удаляют. Два таких, если не ошибаюсь, удаления было. И на одном в матче Турция-Парагвай я присутствовал лично, это была первая такая красная карточка. И, в общем-то, это тоже, наверное, правильное решение, потому что, ну, тут тоже, знаете, немножко, так сказать, слегка доля абсурда тоже в этом есть, потому что можно, получается, не прикладывая, а просто так послать человека по известному адресу. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. Значит, наговорить ему кучу всяких гадостей, обозвать его родственников и так далее, но не приложить руку, и тогда тебя не удалят. Значит, а при прикладывании удаляют. Ну, тоже так себе. То есть, наверное, да, понятно, это решение, мы прекрасно понимаем, откуда оно берется. Это, значит, после матча Реал-Бенфика скандал был в Лиге чемпионов, когда в футболиста Престиани, аргентинца, кстати говоря, из Бенфики, ну, он вот так вот, приложив руку, наговорил такие

0: каких-то гадостей Винисиусу. Тот был возмущен, все нажаловались. Ну и, короче, вот этот прецедент Винисиуса Престиани, он стал где-то вот таким триггером для того, чтобы ввести такое правило. Согласиться с ним, наверное, частично можно, но надо все-таки тогда, наверное, какие-то, может быть, специалисты по чтению по губам, я не знаю, потому что, ну, Матерацци, когда гадости Зидану говорил, после чего тот его боднул, ничего ни к чему не прикладывал. Но это не помешало ему найти какие-то такие оскорбительные моменты, связанные с семьей Зидана, что, в общем-то, тот сошел с ума и ударил его головой в лицо и был удален с поля.
1: Угу. Игорь, а вот с точки зрения логистики, да, чемпионат проходил на огромнейшем континенте. Вы побывали во многих американских городах, в Мексике, по-моему, только в Канаде вы.
0: Не доехал я до Канады, да. По плану, к сожалению.
1: Вот, как на ваш взгляд, вот, с точки зрения логистики, да, вот был чемпионат мира в России, где говорили о том, что если у тебя есть билеты, то ты, соответственно, мог сесть на поезд и по этому билету доехать до пункта назначения. Вот с точки зрения логистики, вот в Северной Америке, как, что бы вы сказали?
0: Тут я бы отметил, что не было вообще никаких льгот. Ни болельщикам, приехавшим на чемпионат, ни журналистам, никому. То есть, какие бы то ни было транспортные льготы, там, условно, если у тебя есть билеты или аккредитация, допустим, чтобы ты весь день игры в городе мог передвигаться на общественном транспорте бесплатно, такого нет и близко. И вот вчера один мой коллега добирался, там был какой-то такой поезд, где буквально некоторый шел буквально несколько минут в сторону стадиона и стоил $90. Ну вот куда? То есть в Нью-Джерси, в Нью-Йорке, Нью-Джерси задрали цены на вот эти вот на поезда, которые к стадиону шли в день матча. То же самое в Бостоне. А в Филадельфии, например, нет. Там вообще вроде как можно было в день игры доехать чуть ли не бесплатно. Каждый город это решал сам. В Атланте все очень просто, потому что там все в центре, стадион в центре города, и логистика чрезвычайно удобная. Везде по-разному. И, то есть, сложности были в первую очередь в тех местах, где стадионы находятся не в центре агломерации городской, а где-то за городом, на выселках. Значит, и но в Северной Америке таких арен очень много, потому что все в основном добираются на личном автотранспорте, в отличие от Европы. Хотя и там тоже сейчас стали строить стадионы за городом, где дешевле земля. Но в общем и целом надо все-таки говорить, то есть, с точки зрения логистики самым удобным чемпионатом был Катар, потому что там все фактически в пределах одного города и области находилось, и можно было два матча в день успеть посмотреть. А здесь получается на самом деле, сейчас я скажу, по-моему, я в итоге здесь я был на 12 матчах, а в Катаре вдвое больше. Поэтому, в общем, конечно, громадные расстояния, которые здесь были, они, в общем-то, просмотру большого количества матчей вживую не поспособствовали, скажем так. Но вот я в итоге побывал на матче открытия, побывал на финале, до этого на полуфинале Англия-Аргентина в Атланте. В основном находился в Калифорнии, где базировался. И тут там, ну, опять же, из Северной Калифорнии ездил трижды в Лос-Анджелес на матче. И четыре раза был на арене в Санта-Кларе. Тоже еще одна такая, скажем так, хитрость, потому что все это было официально представлено как стадион в Сан-Франциско, но, кстати, Сан-Франциско это не имело вообще никакого отношения, потому что Санта-Клара и вот эта Бэй-Эрия, она находится все-таки на определенной, довольно приличной дистанции от Сан-Франциско. Но она называлась Сан-Франциско Бэй-Эрия, но люди, которые не знакомы с регионом, ассоциировали все с городом Сан-Франциско, который был достаточно далеко от всех происходящих событий. Поэтому, ну, такая вот, много было нюансов, не самых простых.
1: А вот с точки зрения стадионов, действительно, громадные стадионы, но, правда, надо сказать, что все-таки большинство из них это не чисто футбольные, да, стадионы, а вот предназначенные для игры, в частности, в американский футбол. Вот с точки зрения удобства зрителей, какие бы стадионы вы отметили, вот что вам понравилось, а что не понравилось?
0: Я вообще скажу, что с точки зрения стадионов и посещаемости,

Это абсолютно триумфальный турнир. Это прям это номер один, я думаю, еще на очень много лет и десятилетий вперед. Я вообще не очень себе представляю, что кто-то когда-то сможет конкурировать с этим чемпионатом мира по тому, сколько зрителей приходило на матч. И связано это с несколькими вещами. В первую очередь, это с умением в Северной Америке, в первую очередь США, ну, что называется, продать спортивный продукт зрителям. И меня просто поразило. Я был на матче, ну, вот так выпало мне, потому что я там просто находился в это время. Естественно, не специально на него приехал. Это так вышло. Я был в Санта-Кларе на матче Иордания-Алжир. Ну, то есть, вывеска, ну, понимаете сами, одна из худших в истории чемпионатов мира. Кстати, матч был неплохой достаточно. Но на этот матч 70-тысячный стадион в Санта-Кларе, на котором обычно играет Сан-Франциско 49ers, в американский футбол, на 68 тысяч, по-моему, была посещаемость, все было забито до последнего места. Я просто был в шоке. И так на всех, без исключения матча, ни одного провала. То есть удалось организаторам извлечь хорошие уроки из прошлогоднего клубного чемпионата мира, где, видим, ну, это, что называется, тестовый такой турнир был, и тогда посещаемость была плохая. Ну, понятно, сборные не клубы, но, опять же, Иордания, Алжир и все остальные, там, Гана, Панама и так далее. Везде топовая посещаемость. И громадные стадионы при этом. Потому что, в общем-то, на основном, ну, в большинстве стран, где проводятся чемпионаты мира, это где-то, ну, 40-тысячники и некоторые арены, ну, то есть, там, основные, главные арены, где финал, где матч открытия, это там 40, это вот 60-70 тысяч, ну, даже где-то под 80, 70-80. Но почти все остальные стадионы, это где-то, ну, 40, около 40 тысяч, 35-40 тысяч. Здесь все стадионы практически, это 60-70 тысяч. И арены в основные, ну, где финал был в Нью-Джерси, Ацтека, великая, легендарная, в Мехико, и стадион в Далласе, где был один из полуфиналов, они 80-тысячники. Значит, все заполнялись. Я, кстати говоря, счастлив, что я побывал на Ацтеке. Это была одна из моих, это была моя мечта с детства, когда я читал книжки про этот стадион, про чемпионаты мира, которые там проводились 70-86 года. Ведь это именно там Пеле стал чемпионом мира в 70-м. Именно там Марадона забил рукой, а потом забил, обведя всю команду с Англии, и потом стал чемпионом мира тоже на Ацтеке, обыграв сборную ФРГ. В общем, я еще в первый день чемпионата понял, что для меня этот турнир удался, когда я побывал на Ацтеке. В общем, три стадиона 80 тысяч, и все, почти все остальные 60-70 тысяч. И все заполнялись по ломовым ценам билеты. То есть все там жаловались, что, ну, цены задраны по сравнению с обычными, так сказать, на чемпионатах мира невероятным образом. Но это Америка. Это ценник всегда, ну, на спортивные мероприятия более высокий, чем где бы то ни было еще. Поэтому и покупали все равно. Я общался с людьми, там, которые 4000 за билет заплатили, там, еще что-то. Ну, то есть, вот люди не жалели вообще ничего, чтобы попасть на матчи чемпионата мира. И в этом плане я вам скажу, что просто абсолютный триумф этого чемпионата. Что касается конкретных стадионов, то я был поражен крытыми аренами. Не просто с козырьками, а именно с крышами, какие-то раздвигающиеся, какие-то не раздвигающиеся. Но вот эти стадионы в Атланте, в Лос-Анджелесе, где я был сам, в Далласе и Хьюстоне, где я не был, они просто феноменальны. И жалко, что не дали чемпионат мира Лас-Вегас. Не то, что не дали, а отказался сам Лас-Вегас от чемпионата мира, потому что там тоже построена сумасшедшая крытая арена. И говорят, что она

0: чуть ли не лучше даже тех, где чемпионат проводился. Что-то еще, какую-то еще одну я забыл из скрытых. Атланта, Лос-Анджелес, Даллас, Хьюстон. Пятая была еще. Ванкувер, да?
1: У нас в Ванкувере тоже есть арена, она тоже закрывающаяся крышей, но она не автоматически закрывается, открывается.
0: Ну, это не важно даже, тоже очень хороший, тоже замечательный стадион. Вот пять арен открытых, великолепно оснащенных, просто, ну, я в восторге был от них полным, и когда ты не зависишь от погоды, значит, мне, что единственное, как бы так, темное пятнышко, на мой взгляд, это, ну, как можно отдавать четвертьфинал в матче третье место в Майами с той погодой, которая в это время летом во Флориде. Ну, это же очевидно совершенно, почти 100% влажность, там, прилично за 30 жары. То есть там люди по улице ходить не могут в это время, все там прячутся там, под кондиционерами в торговых центрах, в домах у себя и так далее. А вы людей заставляете в футбол играть в такую погоду на старом стадионе Hard Rock Stadium, где, ну, это он еще построен много-много лет назад, там, да, есть козырьки, но, опять же, днем солнце все равно много куда проникает, и там, ну, опасность там теплового удара там для зрителей или, там, так сказать, проблем больших со здоровьем для футболистов тоже очень велика. И поэтому вот матч Норвегия-Англия, который, ну, он и так стал одним из лучших на чемпионате, а уж каким он мог быть, проходи он не в таких условиях в Майами, а в более комфортных, ну, я даже себе представить не могу. Много достаточно арен для американского футбола, они совсем открыты, то есть без козырьков даже. Это, кстати, не очень хорошо, значит, но мы видели там. И тот же самый Нью-Джерси, и Бостон, и Филадельфия, и много стадионов, где вообще нет никакого, что называется, спасу от солнца, от дождя, ведь зонты нельзя проносить на стадионы, ни на один, и это давно уже, потому что зонт может использоваться как орудие, так сказать, и его и бросать куда-то можно, и, ну, в общем-то, по этой причине FIFA запрещает это делать. И бывали же и грозы, и все что угодно. Поэтому вот, три матча, по-моему, были там сдвинуты вторые таймы, или там на час сдвинуто начало игры. На самом деле, по сравнению с теми проблемами, которые были год назад на клубном чемпионате мира, это, в общем-то, совсем мало. Но, тем не менее, это тоже происходило. Поэтому, ну, опять же, слушайте, турнир огромный. Турнир 104 матча впервые в истории из-за расширения чемпионата мира. Понятно, что каких-то шероховатостей не избежать. Но в общем и целом, благодаря тому, что громадные стадионы и 100% почти посещаемость, можно сказать, что вот в этом плане это был триумф.
1: Угу. Спасибо, Игорь Яковлевич. Последний вопрос, наверное, вот от нашего зрителя спрашивает вас, можно ли сказать, что этот чемпионат – окончательная смена эпохи? На смену Роналду и Месси окончательно пришли Холланд, Ямаль и Мбаппе. Я бы сюда, наверное, еще нескольких футболистов добавил, может быть, там Харри Кейна, я не знаю. Но вот относительно молодых, вот кого бы вы выделили на этом турнире?
0: А вот знаете, я бы не согласился с уважаемым читателем и зрителем, потому что одним из лучших на чемпионате стал Месси в свои 39 лет, забивший 8 мячей, отдавший 2 голевые передачи, которые переломили ход полуфинала с Англией. Он провел совершенно блистательный турнир, да, финал не удался, но финал вообще не удался всей сборной Аргентины. Испанцы, ну, просто уничтожили, не по счету, а по игре. Там, потому что там 11 ударов в створ. То есть Эмилиано Мартинес, единственный человек на поле, который, в общем-то, тащил сборную Аргентины к победе, и, в общем-то, ну, совсем немножко не дотянул до серии пенальти, он фактически в одиночку все это сделал. Потому что, просто вдумайтесь, Эмилиано Мартинес сделал больше сейвов в одном финале, чем вратарь испанцев Унай и Симон за весь турнир. Это просто феноменально.

Я поэтому, кстати говоря, совершенно не понимаю решение ФИФА отдать приз лучшему вратарю турнира Симону. У него работы почти не было. Там потрясающая командная организация обороны, вообще командная организация игры у испанцев. То есть они скорее даже оборонялись, атакуя, владея мячом. Потому что в каждом матче у «Красной Фурии», как называют сборную Испании, был какой-то тотальный контроль мяча. И когда вы владеете мячом, вы не пропустите гол. В общем-то, этим руководствовалась сборная Испании, потрясающая организация игры тренером Луисом де ла Фуэнте. Мы видели в финале просто тотальный совершенно контроль мяча, контроль игры. 16 ударов, из них 11 в створ, если мне память не изменяет. У Аргентины 0 ударов в створ, 2 всего, 0 в створ, а в основное время 0-0. То есть, это колоссальное преимущество. Я не ожидал такого, честно скажу. Я думал, что матч будет достаточно равным. Глядя на то, как, например, Аргентина убедительно и здорово сыграла с Англией. Но этого не произошло. Испанцы на 100% справедливо стали чемпионами мира в двух последних матчах, тотально, просто полностью переиграв, чего тоже никто не ожидал, французов в полуфинале. Потому что Франция до полуфинала выглядела главным фаворитом турнира. Настолько ярко, убедительно и здорово она играла. Но испанцы, как сейчас такое модное слово, деклассировали. Просто деклассировали. И Францию в полуфинале, и Аргентину в финале. Что касается звезд, посмотрите, на самом деле, кого признали лучшим молодым футболистом турнира и признали совершенно справедливо? Пау Кубарси, центрального защитника сборной Испании, молодого парня, но человека, которого не относят к числу топ-звезд именно таких самых модных, самых популярных, не Ламина Ямаля. Ламин Ямаль провел слабый турнир. Почему? Он только-только к первому матчу восстановился после травмы, и, в общем-то, до конца в себя он так и не пришел. Какую-то такую, так сказать, частичную пользу он приносил, да, он все время выходил в стартовом составе, но сказать, что он сыграл большую роль в этой победе сборной Испании, нельзя. То же самое касается и его партнера по команде Педри, блестящего плеймейкера Барселоны, но в итоге дошло до того, что на последние три матча де ла Фуэнте просто убрал его из стартового состава. Педри выходил на замену, да, усиливал, но тоже не сделал ничего решающего, потому что там Микель Мерино забивал победные голы на двух этапах плей-офф. Другие футболисты, которые выходили на замену, сейчас Ферран Торрес забил победный мяч в финале после скидки другого вышедшего на замену игрока Ника Уильямса. Но сказать, что Педри сыграл большую роль на чемпионате, тоже нельзя. В общем-то, ни в одной из команд молодые футболисты не играли какой-то самой очень, очень большой роль. Видите, приз MVP, приз лучшего игрока турнира дали Родри, капитану испанцев. И это такое, я согласен с этим решением, потому что и финал, и турнир вообще выиграла команда. Именно, так сказать, это было абсолютное торжество коллективного футбола. Потому что в сборной Испании не блистала ни одна звезда персонально. Это был абсолютно командный коллективный футбол. И, соответственно, мы можем говорить как раз о том, что, Мбаппе, но Мбаппе, собственно говоря, на такой именно авансцене чемпионата мира, вообще-то еще с турнира в России в 2018 году, когда он в 19-летнем в финале гол забил. Сейчас 19-летний голов в финале не забивали, заметьте. А тогда он забил, и он в этом году сначала Месси побил рекорд Мирослава Клоза по числу, совокупному числу голов на чемпионатах мира, а потом Мбаппе побил рекорд Месси уже. То есть Мбаппе – это опытный игрок, которому сейчас 27 лет, то есть в самом соку. На клубном уровне с ним связано много достаточно скандалов. Его там уже прозвали, там, так сказать, мем появился в интернете, его назвали диктатором, облачают его в интернете все время форму африканских диктаторов, Мабуту или там всяких других, потому что он там якобы

0: так вот влияет на там, состав, на пребывание в командах того или иного игрока, на судьбу того или иного тренера, потому что Хаби Алонсо ушел тоже не в последнюю очередь после, так сказать, ну, это да, отдельная история, к сборным отношения не имеющая. Но именно когда дело доходит до чемпионатов мира, до турниров сборных, Мбаппе не подражаем. Ну, но он уже не молодой футболист. Харри Кейну великолепному уже там за 30 классный турнир провел, но не на решающих, не на самых решающих этапах. Джуд Беллингем тоже достаточно опытный футболист. То есть, да, среднее поколение сыграло хорошо, но оно и должно играть хорошо. Это, в общем-то, ну, ситуация с Месси, который провел феноменальный турнир в 39 лет, это абсолютная аномалия. И, например, то, что плохо играл Криштиану Роналду, как и вся, в общем, сборная Португалии, это как раз, ну, норма, потому что, ну, нельзя делать ставку на 41-летнего футболиста. У португальцев масса классных футболистов, и, в общем-то, потенциал того состава, который у них был, он никак не меньше, чем у испанцев. Но Роберто Мартинесу, главному тренеру, совершенно не удалось этот потенциал раскрыть. Поэтому, ну, я бы каких-то выводов возрастных, смена поколений, не знаю, это слишком красивые слова, и ничего подобного я на этом турнире не увидел. Мы увидели, что, например, я говорю, что сверхветеран Месси сыграл намного лучше юного таланта Ямаля, которого когда-то купал в ванночке, это тоже известная история. То есть на благотворительном мероприятии в 2007 году Лео Месси, с которым самому было 20 лет в этот момент в Барселоне, купал в ванночке младенца, который потом вырос в Ламин Ямале. Эта фотография, как Месси сам вот на днях, отвечая на вопрос Тома Брейди за 2 дня до финала, он говорил, что он был потрясен, когда увидел эту фотографию, ну, потому что так не бывает. Ну, тем не менее, тоже вот такая вот история случилась. Но, купая в ванночке Ямале, он, будучи почти 40-летним игроком, сыграл лучше, чем расцветающий Ямаль.
1: Вчера как раз сделали мем, он ходил тут по всей сети. Ну, понятно, что благодаря искусственному интеллекту, это, соответственно, Ямаль, взрослый Ямаль, купает маленького Лионеля Месси в ванночке. Такой вот злой мем, я бы сказал. Игорь, я хотел спросить, а вот на скольких чемпионатах вы побывали? На скольких?
0: Это восьмой мой чемпионат мира. У меня также семь чемпионатов Европы. В общем, 15 больших турниров в футболе.
1: А можете вот выделить самый яркий для вас, вот самый запоминающийся, и наоборот, со знаком плюс, и наоборот, со знаком минус?
0: Знаете, это достаточно корректно. Для меня каждый чемпионат мира – это мега-событие. Mm-hmm. Это турнир, где я получаю колоссальное удовольствие от работы, от общения с болельщиками, с коллегами, с футболистами, с тренерами и так далее. Где я чувствую весь мир, где я ощущаю себя частью этого мира. И для меня это громаднейшее счастье – работать на каждом мировом первенстве. Поэтому говорить, что какой-то из них плохой, я не могу. Они все прекрасны. И какой-то в чем-то лучше, какой-то в чем-то хуже. Но я скажу, что я счастлив возможности работать на таких соревнованиях абсолютно всегда.
1: Угу. Игорь, ну и вы, помимо, естественно, того, что прекрасный футбольный обозреватель, замечательный хоккейный обозреватель, очень часто посещаете, соответственно, Соединенные Штаты, Канаду, смотрите хоккейный матч, так что будете в Ванкувере, обязательно дайте знать, что-нибудь придумаем с билетами.
0: Поможем. С удовольствием. Так что... Хорошо.
1: Спасибо вам огромное за время, которое для нас нашли, нам это очень приятно и интересно, безусловно. Ну и будем надеяться, мы вам когда-нибудь будем полезны.
0: Хорошо, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам огромное.
0: Замечательные вопросы, возможность по чемпионату мира порассуждать.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Спасибо. А 10:17 завершаем наш сегодняшний утренний эфир. Только что с нами.

0: На связи был спортивный журналист-обозреватель Игорь Рабинер, который подвел итоги чемпионата мира, 8-й чемпионат мира, поэтому у Игоря Рабинера, я имею в виду в качестве обозревателя, в качестве личного, что называется, свидетеля-участника. Поэтому я думаю, что, конечно, есть чем сравнивать, и, безусловно, мнение такого специалиста, его оценка чемпионата мира, который только что завершился сразу в трех странах, США, Канаде и Мексике, я думаю, что очень, очень интересно, друзья. Что касается нашего завтрашнего утреннего эфира, то завтра у нас также будет два гостя. В первой половине эфира мы пообщаемся с Алексом Радунским, это предпринимателем, общественным деятелем из Соединенных Штатов. Так что, друзья, настраивайтесь завтра на 8 утра, да, 8 утра будет Алекс Радунский, ну, а во второй половине пообщаемся с еще не менее интересным гостем, общественно-политическим деятелем, автором YouTube-канала «Народовластие» Вячеславом Мальцевым, так что вот завтра два таких очень интересных, на мой взгляд, разноплановых абсолютно гостя, так что настраивайтесь на наш эфир, не забывайте подписываться на наш канал «Радио Вера ТВ», если вы этого еще пока не сделали, ну и самое главное, ставьте лайки, комментируйте наши эфиры, нам это помогает в продвижении, а это значит в развитии, а это значит, соответственно, что больше интересных гостей мы можем приглашать. Вот сегодня, например, Игорь Рабинер, это дебют сегодня состоялся на «Радио Вера». Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы таких гостей было как можно больше, потому что чем выше, даже не то чтобы по статусу, понимаете, а именно с точки зрения профессионализма гость, того, что он говорит, с ним можно соглашаться, можно не соглашаться, но когда человек посетил 8 чемпионатов мира, причем не просто посетил, а отработал, да, я хочу сказать, что пауза между чемпионатами мира – это 4 года, а еще плюс, не забывайте, чемпионата Европы, не меньшее количество, да, то есть это есть чем сравнить, есть чем действительно сопоставить, поэтому это всегда очень интересно, и, конечно, такое экспертное мнение всегда важно. Друзья, спасибо за вашу сегодняшнюю активность, я еще раз просто напомню, что в первой половине мы пообщались с журналистом и обозревателем Ксенией Лариной, это у нас в отдельном эфире, так что заходите на наш канал и посмотрите в архиве. Ну и вот только что закончили разговор со спортивным журналистом Игорем Рабинером. За сим разрешите откланяться, настраивайтесь на завтрашний эфир. Еще раз напомню, Алекс Радунский в первой половине, во второй половине Вячеслав Мальцев. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com. And get to know us. 开心学德语二第十五集。
1: 国立教育广播电台语言学习节目，开心学德语二。本节目由张南思老师主讲，欢迎收听。